0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги – как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Lumos» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «lumen» – «свет», и суффикс «os», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «nox», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в «Гарри Поттере» – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший

0: августа 2008 года состоялось полное солнечное затмение, которое прозвали «русским». Его можно было наблюдать почти по всей России. Были в тот день и парадоксальные ситуации. Синоптики обещали облачность в городах, где собирались тысячи наблюдателей. При этом, например, в Новосибирске небо прояснилось за полчаса до полной фазы затмения. В Надыме за несколько минут до нее дождь вдруг прекратился, но когда солнце снова показалось из-за края луны, снова пошел. В Надыме полная фаза длилась дольше всего – 2 минуты 27 секунд. Затмение там наблюдали, кроме горожан, более 1000 туристов, в том числе иностранных. А еще всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Слоганом затмения стала фраза «Я видел это». Древние люди боялись затмений и считали дурным знаком, а многие и сегодня. Например, солнечное затмение 1 мая 1185 года попало в слово о полку Игореве и стало знаком поражения войска князя. 9 апреля 1986 произошло солнечное затмение, а 26 апреля случилась авария в Чернобыле. Ну а после затмения 1 августа 2018 той же осенью произошел мировой финансовый кризис. Впрочем, ученые уверены, что все совпадения случайны.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе. Латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
2: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге из-за дождей отменили несколько мероприятий. Так, на площади 5-го года не состоялся турнир по падалу, его перенесли на неопределенный срок. Кроме того, отменили общегородскую йогу в парке Маяковского. На 2 августа перенесли соревнования Кубок РМК «Экстрим». Изменения произошли и в программе джазового фестиваля «Послушайте». Но основная программа праздника осталась без изменений. В историческом сквере под проливным дождем сейчас продолжается финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбурга-2026», а в 8:30 там пройдет главный гала-концерт, посвященный году уральского рока. Ну а днем на этой же площадке состоялась традиционная городская свадьба. В центре города поженилась 21 пара. Проект состоялся уже в 43-й раз. Практика показывает, что браки, заключенные в этот праздничный день, получаются крепкими и по-настоящему счастливыми, сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Между участниками сегодня был разыгран сертификат на свадебное путешествие по России на сумму в 1 000 000 рублей. Победа досталась Екатерине и Антону Уделовым. Они вытянули счастливый свиток с главным призом. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австрийские Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы в нигерийском Лагосе. Москва на 22-м месте, Санкт-Петербург на 25-м, Новосибирск на 76-м, Екатеринбург на 89-м, Калининград на 225-м. Российский рынок сыра переживает перепроизводство. Избыток предложений вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни в стране работают в ноль. Этап бурного роста отрасли продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, но сейчас он закончился. По данным Национального союза производителей молока, внутреннее потребление сыра в России на 9% отстает от объема производства. Ситуацию усугубили белорусские производители, которые буквально затарили все холодильники, говорят специалисты рынка, которых цитирует БФМ. Чтобы оставаться на плаву, производителям приходится искать свою нишу. Потребление сыра в России выросло до исторического максимума. Это 8 килограммов на человека в год. Но до европейского уровня

0: уровня 18 килограммов в год. России еще далеко. Доллар на выходные 79.46 и евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 1 августа 1744 года родился Дон Кихот биологии, французский ученый Жан-Батист Ламарк, создатель первой теории эволюции. Он был 11-м ребенком в бедной дворянской семье. В юности изучал латынь, философию и физику в иезуитском колледже. Оттуда сбежал в армию. Там получил травму шеи и ушел в отставку с небольшой пенсией. Попав в Париж, Жан-Батист увлекся модной тогда ботаникой. 10 лет собирал гербарии, классифицировал растения и написал трехтомный труд «Флора Франции». Произвел фурор, стал членом Академии наук, но в 50 лет пришлось сменить направление и стать зоологом. Изучая древних и современных животных, Ламарк заметил, что господствующая теория о том, что Бог создал виды неизменными, неверна. Они постепенно меняются, приспосабливаясь к среде. Главным трудом стала философия зоологии, где ученый привел свой знаменитый наивный пример о жирафе, о том, что его предки жили в саванне, где трава выгорела, а за листьями на деревьях пришлось тянуться, и со временем у потомков сильно удлинилась шея. Ламарк умер непонятым. Памятник ему появился в Париже только в начале 20 века с надписью «Основателю учения об эволюции».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Иногда мы ловим себя на мысли: «Сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное – мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
1: Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Сувенгардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукте» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедавра» означает «исчезни, как это слово» или «пусть». Вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 августа 2008 года состоялось полное солнечное затмение, которое прозвали «русским». Его можно было наблюдать почти по всей России. Были в тот день и парадоксальные ситуации. Синоптики обещали облачность в городах, где собирались тысячи наблюдателей. При этом, например, в Новосибирске небо прояснилось за полчаса до полной фазы затмения. В Надыме за несколько минут до нее дождь вдруг прекратился, но когда солнце снова показалось из-за края Луны, снова пошел. В Надыме полная фаза длилась дольше всего – 2 минуты 27 секунд. Затмение там наблюдали, кроме горожан, более 1000 туристов, в том числе иностранных. А еще всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Слоганом затмения стала фраза «Я видел это». Древние люди боялись затмений и считали дурным знаком, а многие и сегодня. Например, солнечное затмение 1 мая 1185 года попало в слово о полку Игореве и стало знаком поражения войска князя. 9 апреля 1986 произошло солнечное затмение, а 26 апреля случилась авария в Чернобыле. Ну а после затмения 1 августа 2018 той же осенью произошел мировой финансовый кризис. Впрочем, ученые уверены, что все совпадения случайны.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе. Латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
5: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге из-за дождей отменили несколько мероприятий. Так, на площади 5-го года не состоялся турнир по падлу, его перенесли на неопределенный срок. Кроме того, отменили общегородскую йогу в парке Маяковского. На 2 августа перенесли соревнования Кубок РМК «Экстрим». Изменения произошли и в программе джазового фестиваля «Послушайте». Но основная программа праздника осталась без изменений. В историческом сквере под проливным дождем сейчас продолжается финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2026», а в 8:30 там пройдет главный гала-концерт, посвященный году уральского рока. Ну а днем на этой же площадке состоялась традиционная городская свадьба. В центре города поженилась 21 пара. Проект состоялся уже в 43-й раз. Практика показывает, что браки, заключенные в этот праздничный день, получаются крепкими и по-настоящему счастливыми, сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Между участниками сегодня был разыгран сертификат на свадебное путешествие по России на сумму в 1 000 000 рублей. Победа досталась Екатерине и Антону Уделовым. Они вытянули счастливый свиток с главным призом. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австрийские Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы в нигерийском Лагосе. Москва на 22-м месте, Санкт-Петербург на 25-м, Новосибирск на 76-м, Екатеринбург на 89-м, Калининград на 225-м. Российский рынок сыра переживает перепроизводство. Избыток предложений вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни в стране работают в ноль. Этап бурного роста отрасли продолжался с 2014 года после введения продовольственного эмбарго, но сейчас он закончился. По данным Национального союза производителей молока, внутреннее потребление сыра в России на 9% отстает от объема производства.

0: старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носят самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Maybach превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.
3: Всемирная история.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: 1 августа 1744 года родился Дон Кихот биологии, французский ученый Жан-Батист Ламарк, создатель первой теории эволюции. Он был 11-м ребенком в бедной дворянской семье. В юности изучал латынь, философию, физику в иезуитском колледже. Оттуда сбежал в армию. Там получил травму шеи и ушел в отставку с небольшой пенсией. Попав в Париж, Жан-Батист увлекся модной тогда ботаникой. 10 лет собирал гербарии, классифицировал растения и написал трехтомный труд «Флора Франции». Произвел фурор, стал членом Академии наук, но в 50 лет пришлось сменить направление и стать зоологом. Изучая древних и современных животных, Ламарк заметил, что господствующая теория о том, что Бог создал виды неизменными, неверна. Они постепенно меняются, приспосабливаясь к среде. Главным трудом стала философия зоологии, где ученый привел свой знаменитый наивный пример о жирафе, о том, что его предки жили в саванне, где трава выгорела, а за листьями на деревьях пришлось тянуться, и со временем у потомков сильно удлинилась шея. Ламарк умер непонятым. Памятник ему появился в Париже только в начале 20 века с надписью «Основателю учения об эволюции».
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Иногда мы ловим себя на мысли: «Сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное – мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
0: Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: 103.7 FM. Радио 7. Музыка, понятная без слов. На Радио 7.

0: 9.01 в Екатеринбурге, с вами радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. 2 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, гроза, град, местами крупные, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 5 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление пониженных участков. Спасатели призывают граждан быть осторожными в такую погоду, дома закрыть все окна, двери, по возможности в грозу отключить электроприбор. Если непогода застала на улице, укрыться в магазине, подъезде, лучше не находиться на открытой местности вблизи водоемов и ЛЭП. В случае ЧС звонить 112. Губернатор Денис Паслер поручил мэрам городов быть готовыми к новым паводкам. Главам муниципалитетов, находящихся в зоне подтопления, губернатор дал следующие поручения. Регулировать сброс с гидротехнических сооружений, ежедневно объезжать территории, мониторить уровень воды в реках, подготовить при необходимости пункты временного размещения. Минприроды, а также Министерство общественной безопасности поручено осуществлять общий контроль над гидрологической обстановкой в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов по всем вопросам в режиме 24/7. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч рублей и может доходить до 500 000 в зависимости от мощности. Разгоняются сапы до 6-10 км в час. Как пишет телеграм-канал Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования в России. Это может обернуться ростом числа ЧП на воде. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.

0: Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радиосе прогноз погоды. Сегодня, 2 августа, в Екатеринбурге пасмурно, временами дождь, а северо-восточный ветер от 4 до 9 с порывами до 13 метров в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21. В Краснотурьинске тоже сегодня от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Первоуральске 17-19, в Новоуральске от плюс 18 до плюс 20, в Нижнем Тагиле плюс 20, плюс 22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Спасибо, что решили начать это воскресное утро в компании любимой музыки «Радио Си». 9 часов 13 минут, за окном плюс 16 градусов. Меня зовут Николай Летанин, и далее мы продолжаем слушать отличную музыку. Скоро «Hope of Deliverance» в исполнении Пола Маккартни. Ну а прямо сейчас на 103.7 «Таркан».

0: Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни на радио Си 103.7 FM. 9 часов 20 минут за окном плюс 16, но прямо сейчас Катя Григорьева расскажет о другом участнике вышеназванной группы, о Джонни Ленноне. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж. Им интересовались в том числе почитатели Beatles из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио «Все золотые хиты» на часах 9:30, за окном плюс 16. Далее мы продолжим уикенд с хитами 90-х. Это будет «Парадизио» Байландо. Ну а прямо сейчас астропрогноз на сегодня, 2 августа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможен форс-мажор, как у вас, так и у других людей, с которыми у вас есть какие-то договоренности. Тельцы, не стоит пренебрегать правилами, несмотря на выходной. Сильный выход за рамки будет наказан. Близнецы, грандиозные результаты вряд ли возможны. Вам стоит временно пустить ситуацию на самотек. Раки, аккуратнее реагируйте на обстановку. Резкая эмоциональная реакция может навредить вашим планам или отношениям. Львы, отсутствие дел не гарантирует отсутствие неприятностей. Возможно, ревность или внезапные придирки как с вашей стороны, так и с другой. Девы, возможны ссоры на бытовые темы. Вы можете наступить.

0: ударить друг друга на самую больную мозоль. Весы, возможны эмоциональные трудности. И хоть вы и делаете вид, что у вас иммунитет к подобным вещам, все же это скажется на вашем настроении. Скорпионы, успех в любом деле потребует жертв. Нужно будет потратить либо силы, либо время, либо деньги, либо все это вместе. Стрельцы, возможен неконтролируемый поток эмоций. Также может подняться страх перед будущим. Ситуация потребует работы над собой. Козероги, многие привычные дела вдруг окажутся рискованными. Не стоит отправляться в дорогу. Воздержитесь от новых дел. Водолеи, хороший день для завершения того, что было начато очень давно. Вы сумеете быстро завершить финальный этап. Рыбы, не все события дня будут приятными. Ваша задача – удержаться от резких реакций на происходящее. Оставайтесь в балансе.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

Хорошего вам настроения, несмотря на то, что с утра погода достаточно пасмурная. Без 1:10 на часах, за окном плюс 18 градусов, с вами Радио Си. Скоро послушаем Криса Ри, Blue Cafe. Ну а прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов. Кенни Джи.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: +10:03, за окном +18, а с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Турецкие авиалинии осенью возобновят полеты в Минск. Перевозчик сообщил, что рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул начнут обслуживать 21 сентября. И на эту же дату стартовали продажи билетов. Сначала будет 6 рейсов в неделю, об этом сообщили в Национальном аэропорту Минска, а с 6 октября их будет уже 7. Коммерсант напоминает, что турецкие авиалинии приостановили прямое сообщение с Минском с февраля 2022 года, после чего ограничения неоднократно продлевали. Стамбул в период санкций стал одним из основных стыковочных городов для полетов в Европу. Автобусы перестали проезжать под мостами в районе поворота на Компрессорный. Из-за проливных дождей в субботу здесь подтопило участок дороги. К утру воскресенья в луже между мостами заглохло несколько легковых автомобилей. Видео публикует портал Е1. Департамент транспорта Екатеринбурга сообщил сегодня утром о сокращении автобусных маршрутов номер 44 и 74, которые теперь едут до остановки Октябрьская. Автобус 24С едет только до Трактовой, не заезжая в Компрессорный. После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям екатеринбургского метрополитена на протяжении всего 2027 года. Вагоны пожарного поезда сменят голубой или серый цвета на красный и белый. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности и узнать о вековой истории службы. Миноборнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны на данный момент живут не менее 750 хищников. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами новую проблему. Хищники стали все чаще выходить к населенным пунктам. Калининград потерял 10-ю часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70% в пиковый сезон. В туристических компаниях также отмечают, что тренда на Калининград, как морской курорт, нет, и город в основном воспринимают в качестве экскурсионного направления. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение. Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Си, прогноз погоды. Сегодня в Екатеринбурге пасмурно, дождь, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду, температура днем +19, +21. В Полевском +16-18, в Асбесте от 20 до 22, в Каменске-Уральском 18-20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 11 минут 11. Ну а прямо сейчас вместе с нашим автообозревателем попытаемся разобраться, как ездить на машине без руля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по два независимых аккумулятора, две линии проводки и два процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
0: В продолжении уикенда с хитами 90-х на радио Си Валерия – с песней из ее раннего творчества «Обычные дела». Ну а прямо сейчас на 103.7 Дженнифер Лопес

0: Любимая музыка на радио Си 103.7 FM. 10:20. За окном плюс 18 градусов. Скоро Backstreet Boys послушаем I Want It That Way. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор ООО агентства недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Золотые хиты на радио Си 103.7 FM, 10 часов 41 минута, и сегодня хотелось бы поздравить с профессиональным праздником всех железнодорожников. Скоро на радио Си Scorpions, White Dove, буквально через минуту, Робби Уильямс.
1: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ООО «ИЗ СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Красивая песня группы «Алиса», которую лидер коллектива Константин Кинчев написал еще в 83-м году, но вышла она в свет только в 96-м. Это «Радио Си» на 103.7 FM, где продолжается уикенд с хитами 90-х. На часах без 5.11. Скоро «Roxette», «The Sweet Hello», «The Sad Goodbye», песни, которую мы давно не слушали. Ну а прямо сейчас музыка понятная без слов.

0: За 1 минуту 11 на часах с вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренной службы объявили с 10 утра. Традиционно уральцев просят сохранять спокойствие, по возможности зайти в укрытие и держаться подальше от окон. По данным онлайн-радаров, также беспилотную опасность утром в воскресенье объявили в соседних Пермском крае, Башкирии и Челябинской области. Спустя полчаса после объявления режима беспилотной опасности Росавиация закрыла аэропорт Екатеринбурга. Вместе с Кольцово ограничения введены в Перми и Ижевске. В Кольцово, учитывая ограничения, просят пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейсов на сайте аэропорта либо в авиакомпании. К другим темам. Перекресток улиц Большакова и Белинского снова затапливает из-за ливней. Отметка о потопе появилась на онлайн-картах. Также видео, на котором вода подняла крышку люка и заливает проезжую часть, публикует портал Е1. Пока проезд по Белинского не закрыт, лужа копится на Большакова перед выездом на перекресток. Также этим утром глубокая лужа заблокировала автомобилистам выезд из Компрессорного. Из-за потопления дороги три автобуса изменили свои маршруты. В День города в Екатеринбурге выбрали «Мисс Екатеринбург-2026». Титул получила Варвара Шеховцова. Кроме короны главной красавицы города, победительница также получила в подарок поездку на китайскую неделю моды. Корону новая «Мисс Екатеринбург» по традиции получила на главной сцене Дня города из рук мэра Алексея Орлова, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В предстоящем учебном году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая 2027 года так называемой внеурочки у школьников должно накопиться не больше 1350 часов, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, и старшеклассникам на внеурочную деятельность отводят только 680 часов, пишет Интерфакс. В России обнаружили минерал, который стоит дороже золота. Он называется кольский ашкрафтин. В состав минерала входит практически весь химический состав земной коры, в том числе иттрий, который считают редкоземельным. Даже налет на породе поднимает среднюю стоимость этого минерала до $145 за миллиметр. Об этом пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Златопечка». Вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: На Радио Си прогноз погоды. Сегодня в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, временами дождь. Ветер северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 13 метров в секунду. Температура днем плюс 19, плюс 21.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что проводите это воскресное утро в компании музыки Радио Си. 11 часов и 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. А буквально через минуту мы послушаем красивую песню Александра Иванова «Я постелю тебе под ноги небо». Песня, которую в свое время для Иванова написал другой не менее известный автор-исполнитель Сергей Трофимов.
1: Реклама. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания. С Днем города! Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер –

0: Ираки, твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

0: Лето в компании любимой музыки радио Си продолжается. 11 часов 19 минут. Минут через 10 на 103.7 FM. Астропрогноз на сегодня 2 августа. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж. Им интересовались в том числе почитатели «Битлз» из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Латиноамериканские мотивы в песне «Остров» Леонида Агутина на радио СИ 103.7 FM. 11.32 на часах. Скоро Stingfields of Gold, но прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможен форс-мажор как у вас, так и у других людей, с которыми у вас есть какие-то договоренности. Тельцы, не стоит пренебрегать правилами, несмотря на выходной. Сильный выход за рамки будет наказан. Близнецы, грандиозные результаты вряд ли возможны. Вам стоит временно пустить ситуацию на самотек. Раки, аккуратнее реагируйте на обстановку. Резкая эмоциональная реакция может навредить вашим планам или отношениям. Львы, отсутствие дел не гарантирует отсутствие неприятностей. Возможно, ревность или внезапные придирки как с вашей стороны, так и с другой. Девы, возможны ссоры на бытовые темы. Вы можете наступить друг другу на самую больную мозоль. Весы, возможны эмоциональные трудности. И хоть вы и делаете вид, что у вас иммунитет к подобным вещам, все же это скажется на вашем настроении. Скорпионы, успех в любом деле потребует жертв. Нужно будет потратить либо силы, либо время, либо деньги, либо все это вместе. Стрельцы. Возможен неконтролируемый поток эмоций. Также может подняться страх перед будущим. Ситуация потребует работы над собой. Козероги. Многие привычные дела вдруг окажутся рискованными. Не стоит отправляться в дорогу. Воздержитесь от новых дел. Водолеи. Хороший день для завершения того, что было начато очень давно. Вы сумеете быстро завершить финальный этап. Рыбы. Не все события дня будут приятными. Ваша задача – удержаться от резких реакций на происходящее. Оставайтесь в балансе.
1: Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 11 часов 46 минут. Вчера Екатеринбург отметил День города. И если вдруг вы из-за погоды не смогли посетить какие-то мероприятия, в принципе, можно посмотреть некоторые фотоотчеты в интернете. Далее три хита золотой коллекции: Джош Майкл, Cheesy Stoy Child, а еще Erasure и La Bouche.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: С

0: Все-таки твое греческое настроение.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

Рейжен радиосив «Золотой коллекции». Согласно предварительному прогнозу синоптиков, не всю следующую неделю в Екатеринбурге дожди ожидаются. Так, по предварительным данным, в среду пока что дождя мы не ждем. Далее на 103.7 FM Майкл Джексон, «Who is it?», но прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: Это «Радио Си» на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально разрешат подтверждать льготы через мессенджер Макс, пишет газета.ру. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы осадков. На территории Свердловской области накануне фиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму. 100% зафиксировали вчера в Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске и Кытлыме. В июне количество осадков на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Кроме того, Екатеринбург побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Коляда театра открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артиста считают 2001 год. В течение 2 лет не была официально сформирована труппа и не было площадки театра. В честь 25-летия Коляда театра зрители смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, накопившийся в театре, пишет агентство Ян. Вузы России начали менять форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Основной проблемой остается генерация текста нейросетями. При этом устные экзамены объективно помогают сместить фокус на ученика, и даже списанное приходится пересказывать. Об этом газете.ру заявили эксперты. При этом форма ЕГЭ и ОГЭ из-за искусственного интеллекта вряд ли изменится, добавили специалисты. Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил десантников с Днем ВДВ. Министр отметил, что звание Героя России удостоено уже 111 обладателей голубых беретов. Белоусов в своем поздравлении отметил, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю воздушно-десантных войск и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых трудных и опасных участках. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На радио «Си» прогноз погоды на завтра. В понедельник, 3 августа, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Майкл Джексон в продолжении уикенда с хитами 90-х на Радио Си. Меня зовут Николай Летанин. Минут через пять горячая десятка Анны Романовой. Ну а прямо сейчас на 103.7 Джессика Джей.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: Через пару минут мы на Радио Си продолжим слушать нашу любимую музыку. Это будет группа «Браво», «Если бы на Марсе». Ну а прямо сейчас слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Сегодня на Радио Си только музыка 90-х.
3: Это уикенд с хитами 90-х на Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Реклама.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волнет до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала. А Урал – опорный край державы. И это звучит гордо. Этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города. Мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежий выпуск новостей. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности вслед за Средним и Южным Уралом ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор этого региона Александр Муор, мера является превентивной. Тем временем в Свердловской области режим беспилотной опасности действует в последние 3 часа. Аэропорт Кольцово Росавиация закрывала дважды. Между первыми и вторыми ограничениями был перерыв около получаса. Статус задержан. По данным онлайн-табло, сейчас имеют не меньше 13 рейсов. Они должны были утром и днем вылететь из Екатеринбурга. Самолеты должны были направиться в Минеральные воды, Сочи, Москву, а также Стамбул, Ереван, Саратов и другие города. Самокатчики на прокатных СИМ устроили поездку по Гринвичу. Видео авторы разместили в соцсетях. Как пишет портал Е1, в холлах торгового центра во время проделок самокатчиков гуляли посетители. Последует ли разбирательство после того, как видео опубликовали СМИ, пока неизвестно. Напомню, в Екатеринбурге власти в этом сезоне ужесточили ограничения для самокатчиков. Кроме ограничений скорости, в центральной части к началу лета появились знаки, которые запрещают движение СИМ на некоторых улицах. Футбольный «Урал» в эти минуты стартует в матче 4-го тура первой лиги. Игра проходит в Хабаровске. Соперником «Урала» является «СКА Хабаровск». Трансляцию матча «Урал-СКА Хабаровск» можно посмотреть на Кинопоиске и ВК-видео. У «Урала» 4 очка и пока 11 место в таблице после проигрыша, выигрыша и одной игры, которую футбольный «Урал» сыграл в ничью. Зарубежная пресса продолжает обсуждать возможную отставку главы ФИФА Джанни Инфантино. По данным Guardian, руководители европейских футбольных федераций начали поиски кандидата на пост главы ФИФА. Выборы должны состояться уже в следующем году. Планы по замене Инфантино поддерживает и руководство УЕФА. Против президента ФИФА руководство футбольных лиг в Испании, Нидерландах, Англии и Норвегии, пишет Интерфакс. Ученые завели OnlyFans для сурков. Проект получил название Only Marms и предлагает бесплатный контент с грызунами в дикой природе, рассчитывая на чаевые от зрителей. Ученые подчеркивают, что в канале сурков все материалы опубликованы в рамках рейтинга 0+. Сурки роют норы, таскают растения или греются на солнце. Коммерсант уточняет, что ученые из биологической лаборатории Скалистых гор отслеживают популяцию желтобрюхих сурков последние 65 лет. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 81.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Си прогноз погоды. Завтра в понедельник, 3 августа, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью от 15 до 17, днем плюс 19, 21.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов, 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания. С Днем города! Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: 103.7 FM.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас Александра Короткова познакомится со свежими новостями к этому часу. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. Ограничения на выпуск и прием самолетов продолжают действовать в аэропорту Екатеринбурга. В Кольцово уточнили, что в залах ожидания для пассажиров доступна питьевая вода. Также путешественникам выдают коврики для более комфортного размещения. В общедоступной зоне аэровокзала для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка. Оказать поддержку при необходимости готовы менеджеры по гостеприимству, сказано в соцсетях аэропорта Екатеринбурга. Количество задержанных на вылет рейсов выросло к этой минуте до 20. Пассажиров по-прежнему просят актуальную информацию по рейсам отслеживать через онлайн-табло аэропорта, табло в терминалах, а также на сайтах авиакомпаний. Троллейбусы в Екатеринбурге изменили маршруты из-за подтопления перекрестка улиц Белинского и Большакова. Об этом после полудня сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга. Изменения коснулись маршрутов 27, 31, 35 и 36. 27 и 31 троллейбусы разворачиваются у центральной гостиницы. 35 и 36 идут по Белинского до Октябрьского депо. Со стороны Академической эти же маршруты разворачиваются через кольцо центральной гостиницы. Десантники в Екатеринбурге отметили этим утром День ВДВ традиционным шествием и митингом у Черного тюльпана. Фото опубликовал Департамент информполитики. С момента создания воздушно-десантным войскам России исполнилось 96 лет. По традиции шествие десантников началось от памятника основателям города. По проспекту Ленина и улице Луначарского колонна в составе около 300 человек дошла до мемориала Черный тюльпан и площади Российской армии. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В предстоящем учебном году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая 2027 года так называемой внеурочки у школьников должно накопиться не больше 1350 часов, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, и старшеклассникам на внеурочную деятельность отводят только 680 часов, пишет Интерфакс. В России обнаружили минерал, который стоит дороже золота. Он называется кольский ашкрафтин. В состав минерала входит практически весь химический состав земной коры, в том числе иттрий, который считают редкоземельным. Даже налет на породе поднимает среднюю стоимость этого минерала до 145 долларов за миллиметр. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
0: Радио Си, прогноз погоды на завтра. В понедельник в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода. В течение дня небольшой дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 15-17, днем 19-21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
6: Радио «Си».

0: Воскресенье в компании любимой музыки Радио Си продолжается. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.

0: Реклама.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.
2: Реклама.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.

0: С вами Радио Сина 103.7 FM. Прямо сейчас со свежими новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Предупреждение о беспилотной опасности действует уже в 4 регионах Уральского федерального округа. Вслед за Свердловской областью ограничения ввели Челябинская, Тюменская и Курганская области. К этой минуте опасность атаки дронов также объявили и в Югре. В аэропортах Екатеринбурга, Кургана, Тюмени и Челябинска действуют ограничения на выпуск и прием самолетов. В это же время небо открыли в Пермском крае и Башкирии. Точное количество задержанных рейсов в Росавиации к этой минуте не указывают. В продолжение темы Минобороны подвело итоги прошедших суток. По данным военного ведомства, над Россией сбито более 1100 беспилотников и 6 авиабомб. Все дроны самолетного типа. За ночь беспилотники пытались атаковать 16 российских регионов, а также акватории Азовского и Черного морей. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться в середине следующей недели. При этом возвращение жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. В понедельник и вторник циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков. При северо-западных ветрах температура умеренная. Ночью плюс 10-15, а днем от плюс 19 до плюс 24, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики также предупреждают о туманах. Фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге в первый день посетили 65 тысяч человек. Организаторы напомнили, что мероприятие в квартале Архангел Михаил двухдневное и продолжается сегодня. Тем не менее, из-за дождя во второй день фестиваля организаторы скорректировали программу. Тренировки по пилатесу перенесены в зал, творческие мастер-классы по падалу для взрослых на падал-арену, соревнования на баскетбольном корте перенесли на другие даты августа. Напомню, что фестиваль «Энергия РМК» посвящен 303-му дню рождения Екатеринбурга. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли, по сути, вручную, а вот для взрослых китов пришлось подгонять грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая таким образом их коже высохнуть. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На радио «Си» прогноз погоды. Завтра в понедельник в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 15-17, днем от 19 до 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах «Энка» всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на nka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио «Си».

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
4: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: вами Радио Сина 103.7 FM и прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Аэропорт Кольцово остается закрытым уже больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 25, и 5 самолетов авиакомпании отменили. Статус ожидается в расписании, также имеют около 30 рейсов на прилет. Самолеты из Нячанга и Нижнего Новгорода должны были приземлиться в Екатеринбурге еще 1 августа. В условиях действующих ограничений на прием и отправку воздушных судов наши службы делают все возможное, чтобы пребывание пассажиров было максимально комфортным. Работают с теми, кто ждет своего рейса, и представители авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Пожар произошел днем в воскресенье в самом центре Екатеринбурга. Огонь во дворах улиц Попова и Вайнера тушит больше 1,5 десятков пожарных. На место также прибыли 7 пожарных автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В спасательном ведомстве уточнили, что загорелись крыши контейнеров и административное здание. Черный дым, который поднимался над центральными улицами, горожане заметили после часа дня. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» со счетом 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на 3-ю строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет уже в Екатеринбурге. На поле Екатеринбург-арены 8 августа команда примет соперников из Уфы. Никол Пашинян снова стал премьер-министром Армении. Его кандидатуру на эту должность выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Также в воскресенье президент Армении подписал указ об отставке правительства республики. Ранее Пашинян заявлял, что до формирования нового правительства члены армянского кабмина продолжат выполнять свои обязанности. Добавлю, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Российские ученые опровергли информацию о якобы открытии нового минерала, который стоит дороже золота. Официальное заявление распространил Кольский научный центр Российской академии наук. Ранее опубликованный релиз был про расшифровку структуры давно известного минерала. Его стоимость при этом, как и новость про открытие, в тексте не упоминалась. Вечером в субботу интернет-СМИ со ссылкой на Миноборнауки заявили об открытии кольского ашкрафтина. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Си, прогноз погоды. Завтра, 3 августа, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью 15-17, днем от 19 до 21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Реклама.
1: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
3: Подробности на motivtelecom.ru.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Спонсор Ипотитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. Угроза беспилотной опасности снята в Свердловской области. Предупреждение экстренных служб действовало в течение 6 часов. Большую часть времени не работал аэропорт Кольцово. Росавиация сначала закрыла небо над уральской столицей всего на полчаса, однако после 11 утра Екатеринбург снова прекратил принимать и отправлять самолеты. Ограничения на полеты около получаса назад сняты в Кольцово, а также в челябинском аэропорту Баландина. За время ограничений авиакомпании отменили не меньше 5 рейсов из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает онлайн-табло Кольцова. Участок улицы Белинского сегодня перекрывали из-за подтопления. Скопившаяся после дождей лужа изменила маршруты 4 троллейбусов. В течение нескольких часов на перекрестке Белинского-Фурманова дежурил наряд ДПС. Водители сообщали, что преодолеть водную преграду на легковом автомобиле невозможно. На Фурманова в направлении перекрестка стояла пробка. По данным интерактивных карт, в эти минуты движение по Белинского свободно. Троллейбусы 27, 31, 35 и 36 вернулись на привычные маршруты, сообщили в департаменте транспорта. В Госдуме предложили передавать каждую 10-ю квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Инициатива несколько лет назад уже была озвучена, в том числе и на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение правительства. Например, депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать класс жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом, пишет Газета.ру. Президент США Дональд Трамп согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. Об этом сам глава Белого дома заявил в своих соцсетях. Он подчеркнул при этом, что американская армия в любой момент готова возобновить свои атаки. Контурами возможной сделки Дональд Трамп ранее называл открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, напоминает «Коммерсант». 2 августа на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, сегодня планеты должно достичь облака плазмы среднего размера. Сама вспышка, которая вызвала выброс, произошла в четверг, 30 июля. Пик магнитной бури стоит ждать сегодня с 18 до 21 часа по московскому времени, добавили ученые. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров. Адреса на сайте златопечка.ру.
0: На Радио Си о погоде на завтра. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода с дождем, северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем от плюс 19 до плюс 21.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: вами Радио СИ на 103.7 FM и прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. Дожди в субботу и воскресенье серьезно осложнили ситуацию на выезде из микрорайона Компрессорный. Официальных сообщений о закрытии движения под железнодорожными мостами не было, однако в соцсетях водители сообщают, что в луже к вечеру воскресенья тонут уже и газели. Сложность ситуации в том, что под железнодорожными мостами нет ливневой канализации, ее функцию всегда выполняли дренажные канавы, которые из-за рекордного количества осадков переполнены. В Ирбите пострадавшим от паводка выплатили более 4 миллионов рублей в качестве компенсаций. Ликвидация последствий подтоплений в городе продолжается. Как заявил глава Минстроительства региона Григорий Сурганов, вода из города ушла полностью. Жители, наконец, могут возвращаться в дома. Власти держат на особом контроле здания, которые были подтоплены, сообщает КП «Екатеринбург». Две трети претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоб». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама.

0: На Радио Си о погоде на завтра. В понедельник, 3 августа, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем от 19 до 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Приятного вам вечера в компании музыки Радио Сия. Далее мы продолжим слушать отличную музыку. Скоро будет группа «Браво, как жаль». Ну а прямо сейчас слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок. По-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий

0: имеется у осьминогов. Иногда мужичок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мужичка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си.

0: С вами Радио Си, ну а прямо сейчас свежие новости к этому часу. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Аэропорт Кольцово возобновил работу после 5-часовых ограничений на прием и выпуск самолетов. За час с момента снятия ограничений Росавиации в Екатеринбург прибыли 8 рейсов. Самолет Аэрофлота из Нячанга задержался почти на сутки. Опоздание других рейсов, по данным онлайн-табло, составило до 4 часов. Также Кольцово начало рейсы отправлять с задержкой на 6 и 7 часов. Соответственно, вылетели рейсы в Стамбул и Сухум. После снятия ограничений аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта, напомнили в пресс-службе Кольцова. Завершая эту тему, напомню также, что предупреждение о беспилотной опасности действовало в Свердловской области в течение 6 часов. Также угроза атаки дронов была объявлена еще в 4 субъектах, которые входят в Уральский федеральный округ. Это Челябинск, Тюмень, Курган и Ханты-Мансийск. В квартале Архангел Михаил завершается двухдневный фестиваль РМК «Энергия». В первый день площадки и мероприятия на юго-западе Екатеринбурга посетили 65 тысяч человек. Данные за воскресенье организаторы пока не озвучили. Из-за дождя во второй день фестиваля организаторы внесли коррективы в программу и часть мероприятий перенесли под крышу. Напомню, также фестиваль «Энергия РМК» проходит во второй раз в день города и посвящен 303-му дню рождения Екатеринбурга. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах поменяются в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга. Об этом пишет Газета.ру. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной команде Узбекистана. Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч против Южной Кореи. Мы открыты к тому, чтобы провести встречу, пишут спортивные паблики, цитируя представителя Ассоциации футбола Узбекистана Усмана Тошева. Газета.ру напоминает, что российские футболисты с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго 3-0 и проиграв команде Египта 0-1. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде на завтра. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем от 19 до 21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Лайфхаки. Твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио 7.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Номер 1СИ на 103.7 FM. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор Ипатитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Здравствуйте. Перед Крымским мостом снова собралась автомобильная пробка. По данным информационного центра, со стороны Тамани своей очереди на досмотр и проезд ожидают 850 автомобилей. Со стороны Керчи при этом скоплений транспорта нет. Вечером в субботу в пробках перед Крымским мостом оказались более 1200 автомобилей с обеих сторон. В воскресенье Крымский мост для транспорта не закрывали. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться в середине следующей недели. При этом возвращение жаркой погоды ждать не стоит, предупреждают синоптики. В понедельник и вторник циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков при северо-западных ветрах. Температура будет умеренной. Ночью плюс 10-15, днем плюс 19-24, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов также предупреждают о тумане. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. На Земле начинается магнитная буря среднего уровня. Это первое событие такого порядка в августе. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, сегодня планеты должно достичь облака плазмы среднего размера. Выброс был направлен в сторону от Земли и заденет ее только краем. Сама же вспышка, которая вызвала выброс, произошла в четверг, 30 июля, и имела уровень М1.9. Пик магнитной бури стоит ждать в период с 18 до 21 часа по московскому времени, добавили ученые. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: На радиосе прогноз погоды. Завтра ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем от 19 до 21. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске этой ночью плюс 17-19, днем от 19 до 21 градуса.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Where did you come from, Катнаду?
1: Радиосик продолжается уикенд с хитами 90-х, ну а прямо сейчас на 103.7 слово нашему автообозревателю.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала V-Billigere. Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложное экранное меню даже опасней, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
2: Реклама.

0: Через пару минут на Радио 7 мы продолжим слушать отличную музыку. Это будет Warren G. Ну а прямо сейчас астропрогноз на завтра, 3 августа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы, неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы, эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки, время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы, неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы, неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы, вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы, время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы, вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги, перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи, время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри.

0: вами Радио Ти на 103.7 FM. И прямо сейчас о погоде на завтра. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем от 19 до 21. Такая же погода в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском. Ночью от 15 до 17, днем 19-21 градус.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: С вами Радио Сина 103.7 FM и прямо сейчас о погоде. Завтра, 3 августа, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, в течение дня небольшой дождь. Северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 19-21.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

надо ждать. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: С вами Радио Си, и в скором времени мы продолжим слушать отличную музыку. Это будет Роксет «Spending My Time». Ну а прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень многое изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
1: Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си. Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Си. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас о погоде. Завтра, 3 августа, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, в течение дня небольшой дождь. Северный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем 19-21.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж. Им интересовались в том числе почитатели «Битлз» из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется «управление по проводам» или «steer-by-wire». Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 2000. 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдс имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса йены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.
2: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое – нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов. Но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж. Им интересовались в том числе почитатели «Битлз» из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется «управление по проводам» или «steer-by-wire». Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера – Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса йены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов. Но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж. Им интересовались в том числе почитатели «Битлз» из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине. В среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае. 7600 в месяц. А в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдс имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.

0: Очень сложно.
1: Добро пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов. Но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года на интернет-аукционе ушли с молотка круглые солнцезащитные очки Джона Леннона. Организаторы торгов засекретили и сумму, и имя покупателя. Сообщалось только, что он британец. Журналисты предполагали, что цена лота могла дойти до 1 миллиона фунтов стерлингов, так как аукцион вызвал большой ажиотаж. Им интересовались в том числе почитатели «Битлз» из США, Японии и России. Эти очки в позолоченной оправе Леннон подарил японскому переводчику и телепродюсеру Юниши Йоре, с которым сдружился во время турне «Битлз» в 66-м. Тот в ответ преподнес Леннону набор традиционных медных чашек. По легенде, после смерти музыканта в 80-м Йоре вынул линзы из очков. Согласно японскому поверью, тогда душа умершего будет хорошо видеть в загробной жизни. На аукцион в 2007-м очки выставил коллекционер из США, которому они достались от японского переводчика. Очки Джона Леннона продавались на аукционах много раз, и в каждом случае это была пара из разных периодов его жизни.

0: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться к середине недели. При этом возвращения жаркой погоды ждать не стоит, предупредили синоптики. Сегодня и завтра циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы. Автомобилистов синоптики предупреждают о туманах утром и вечером. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине. В среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае. 7600 в месяц. А в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» впервые на планете достигли дна Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. На дне участники экспедиции отобрали пробы грунта и воды. Условия экспедиции были крайне тяжелые. Ледокол подготовил полынью, и аппараты в нее погрузились. Но особая сложность была при всплытии, ведь нужно было точно выйти в точку начала погружения, рассчитав дрейф льдов и морские течения, иначе можно было врезаться в ледяной потолок. До сих пор ни одна страна не повторила достижения аппаратов «Мир». Их экспедиция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Экспедиция была необходима, чтобы доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева – это продолжение сибирской континентальной платформы. Тогда Россия может претендовать на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. На глубине 4261 метр аппарат «Мир-1» установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. Текст не разглашали, но, предположительно, в нем было пожелание беречь природу Земли.